Рады свет, люди на свету, башка осва, деться на свету, о, как бы свет, люди на свет.